0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
12: Е садай Туркия.
4: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
7: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
0: Гидар реди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio.
2: It Turkia hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Дентай.
3: Инджи Анкара, радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия ганг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Схма.
7: Овода, Тюркия Вюни, радио Сад.
8: Айч радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңлар Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangya radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度了这段时光。最后，祝您愉快，祝您健康，再见。

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. Сегодня с вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекского соглашения о совместной обороне на фоне продолжающихся атак хуситов из Йемена. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках препятствовать развитию Турецкой республики Северного Кипра. Израильские поселенцы вновь ворвались в мечеть Аль-Акса. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. В центре внимания турецкого лидера окажутся признание Палестины и действия международного сообщества против Израиля. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 сентября, выступит с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Это обращение станет его 16-м выступлением на главной международной площадке. Как сообщает агентство Анадолу, президент Эрдоган впервые принял участие в работе Генассамблеи ООН в 2005 году на 60-й сессии, когда занимал пост премьер-министра. Ключевыми темами речи президента станут геноцид, осуществляемый Израилем в секторе Газа, признание Палестины в качестве независимого государства и конкретные шаги, которые необходимо принять на международной арене против действий израильских властей. Помимо основных мероприятий сессии, президент Тюркии проведет серию встреч с главами государств и правительств. Кроме того, на 23 сентября запланировано его выступление на специальном мероприятии генерального секретаря ООН, посвященном вопросам климата. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне на фоне продолжающихся атак хуситов из Йемена, об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан в интервью NTV. По его словам, у Эр-Рияда могут возникнуть военные потребности, в частности, в технических вопросах, и Анкара готова их удовлетворить. Фидан также заявил, что втягивание Саудовской Аравии в войну между США и Ираном неприемлемо. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как в конце февраля 2026 года США и Израиль начали удары по Ирану, после чего Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по американским базам в регионе, в том числе в Саудовской Аравии. 7 августа 2026 года на саммите в Мекке Тюркия, Саудовская Аравия и Пакистан подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех сторон рассматривается как нападение на всех. Стороны также договорились укреплять коллективную безопасность и углублять сотрудничество в сфере обороны. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Спикер иранского парламента призвал сочетать военную силу и дипломатию в переговорах с Вашингтоном. Тегеран не возобновит движение через Ормузский пролив до тех пор, пока Вашингтон не начнет выполнять свои обязательства и условия иранской стороны. С таким заявлением перед депутатами выступил спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф. Как сообщает иранское официальное агентство ИРНА, Галибаф подчеркнул, что Иран занимает на дипломатическом направлении твердую позицию, не предполагающую торга. Все требования и послания Тегерана уже переданы американским властям через посредников. Спикер парламента отметил, что без признания прав иранского народа и шагов навстречу со стороны США страна не вернется к положению, которое существовало до начала переговоров. В этих условиях пролив останется закрытым. Обращаясь к внутренним критериям диалога с США, Галибаф назвал нереалистичным выбор между войной и демократией. По его словам, Ирану необходимо одновременно вести борьбу и переговоры, действуя решительно и выбирая подходящий.

момент для каждого шага. Он добавил, что имеющиеся военные возможности следует использовать для нанесения ощутимого удара по противнику, а успехи, достигнутые на поле боя, затем необходимо закреплять с помощью дипломатических инструментов.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках препятствовать развитию Турецкой республики Северного Кипра и заявил, что Анкара продолжает поддерживать экономику и инфраструктуру острова. Выступая на открытии холодильного комплекса «Сильфрувекс» в Гюзельюрте, Йылмаз подчеркнул, что Тюркия намерена противодействовать ограничениям, с которыми сталкивается турецко-киприотское население. «Если вы закроете одну дверь, мы откроем 10», – заявил вице-президент, обвинив греко-киприотскую сторону в попытках изолировать жителей турецкого Кипра. По его словам, ТРСК продолжит интеграцию в мировую экономику благодаря сотрудничеству с Тюркией в сферах водоснабжения, энергетики и цифровой инфраструктуры. Йылмаз сообщил, что новый холодильный комплекс построен при финансировании Тюркии и координации Союза торговых палат и бирж Тюркии. Стоимость проекта составила около 10,4 миллионов долларов, а вместимость хранилища достигает 15 тысяч тонн. Объект оснащен установками шоковой заморозки и системой солнечной энергетики. Он позволит сократить потери сельскохозяйственной продукции, сохранить качество цитрусовых и снизить зависимость производителей от сезонных колебаний цен. Вице-президент также напомнил, что благодаря поставкам воды из Тюркии в Гюзельюрте удалось обеспечить орошение 1873 гектаров сельскохозяйственных угодий. Анкара продолжает реализацию проектов в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры ТРСК. В частности, ведутся работы по строительству новой больницы в Гюзельюрте, развитию сельской инфраструктуры и расширению местного колледжа. Кроме того, власти Тюркии и ТРСК разрабатывают программы субсидируемого кредитования для сельскохозяйственных производителей, промышленных предприятий и предпринимателей. Йылмаз подчеркнул, что сотрудничество двух стран ориентировано прежде всего на потребности турок-киприотов, экономическое развитие и благополучие будущих поколений. Израильские поселенцы вновь ворвались в мечеть Аль-Акса. Вторжение произошло накануне иудейского праздника Йом-Кипур при поддержке израильской полиции. В воскресенье утром около 100 израильских поселенцев вошли на территорию комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном восточном Аль-Кудсе, Иерусалиме. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на медиа-офис губернатуры Иерусалима. По данным ведомства, группы ворвались во дворы комплекса и совершили там талмудические ритуалы. Действия израильтян проходили под полным прикрытием израильской полиции и сил безопасности. Акция совпала с началом еврейского праздника Йом-Кипур, который отмечается с вечера воскресенья до вечера понедельника. Инциденту предшествовал визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, нескольких министров и тысяч израильтян к стене плача, прошедший день назад в условиях повышенных мер безопасности. Вторжения в мечеть Аль-Акса активизировались в последние месяцы, особенно во время иудейских праздников. Палестинская сторона регулярно предупреждает о недопустимости попыток навязать новые реалии вокруг святыни. В ночь на воскресенье Москва и Московская область подверглись массированному налету беспилотных летательных аппаратов. Как заявили российские власти, удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре и промышленным объектам. Сообщается, что в результате атаки 2 человека погибли, еще 6 получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал произошедшее как самую масштабную атаку беспилотников на столицу. В своем телеграм-канале он отметил, что с субботы было сбито около 1600 украинских беспилотников, из которых 450 уничтожили на подлете к городу. Градоначальник также сообщил, что несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода и повредили его, а еще один попал в жилой дом, где обошлось без пострадавших. По его словам, налет планировался с целью сорвать выборы, однако противник этого не добился. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в социальной сети «Макс» о повреждении

гражданской инфраструктуры и пожарах в регионе. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском районе, где упавший дрон спровоцировал возгорание на крыше 21-этажного дома. Из здания эвакуировали 400 человек, повреждения также получили 20 автомобилей. Ночной удар совпал с заключительным днем трехдневного голосования на выборы в Государственную Думу, а также на региональных и местных выборах. По информации Центральной избирательной комиссии, право голоса имеет более 111 миллионов человек, которые выбирают 450 депутатов Госдумы по 225 человек по партийным спискам и одномандатным округам. Украинская сторона на данный момент не прокомментировала заявление об атаке беспилотников. Уважаемые слушатели, это были новости.

Новый документальный фильм израильских кинематографистов Ювали Абрахама и Рэйчел Зор, удостоенных премии «Оскар», состоялся на одном из самых престижных мероприятий в мире кино – Венецианском международном кинофестивале. Фильм «Наза», спродюсированный «The Guardian» и названный в честь весьма примечательного понятия, был представлен в основном конкурсе 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Документальная лента стала единственным документальным фильмом, участвующим в этом году в борьбе за одну из главных наград фестиваля – «Золотого льва». Итак, что же такое «Наза»? В честь чего назван этот документальный фильм? Фильм получил свое название от слова «наза» – еврейского военного сокращения, означающего «сопутствующий ущерб», и используемого израильской разведкой для обозначения числа гражданских лиц, которые, как ожидается, будут убиты в результате атаки. Картина раскрывает шокирующие подробности о секретных системах, которые используются для выявления, отслеживания и нанесения ударов по палестинцам в осажденной Газе, несмотря на ожидаемые жертвы среди гражданского населения. Продюсером этого впечатляющего 80-минутного документального фильма выступил Джеймс Уилтон из «The Guardian» и «GW Films», а исполнительным продюсером проекта стал Джонатан Глейзер. Как вы помните, Уилтон и Глейзер ранее вместе работали над удостоенным Оскара фильмом «Зона интересов», добившись большого успеха. Документальный фильм «Наза» основан на глубоких журналистских расследованиях, опубликованных в период с 2023 по 2025 годы израильско-палестинским изданием «Плюс 972 магазин», ивритоязычным «Local Call» и «The Guardian». Одним из самых впечатляющих аспектов документального фильма стали свидетельства людей, непосредственно находившихся внутри этой системы. В картине представлены показания 24 израильских военнослужащих и сотрудников разведки. Израильские разведчики и военные, давшие интервью создателям фильма, подробно рассказывают о системах на основе искусственного интеллекта, которые использовались для определения большого числа людей в качестве потенциальных целей, на основании подозрений в их принадлежности к низшему звену Хамас. Согласно их свидетельствам, люди, личности которых устанавливались с помощью этих систем искусственного интеллекта, подвергались бомбардировкам в своих домах по ночам, несмотря на то, что было заведомо известно, в результате таких атак будут убиты и члены их семей. Эти информаторы изнутри системы также рассказали, что для определения местонахождения людей, отмеченных как цели, осуществлялось проникновение в их телефоны. По словам свидетелей, сотрудники разведки тайно прослушивали разговоры между целями и их супругами и детьми. Иногда это продолжалось непрерывно вплоть до самого момента, предшествовавшего атаке на их дома. Выступая на пресс-конференции в Венеции, режиссер Юваль Абрахам рассказал, что создатели фильма лишь просили офицеров подробно объяснить, чем именно они занимаются. В ходе пресс-конференции Абрахам сказал: «Мы сказали этим офицерам,

Свидетельства, представленные в документальном фильме, также содержат рассказы очевидцев о разрушении районов, в которых, по оценкам израильской армии, до 25% жителей все еще находились в своих домах. Дававшие интервью подробно описывают систематические поджоги гражданских домов и убийства мирных жителей в пункте раздачи продовольствия. Согласно информации, приведенной The Guardian, несколько человек, давших интервью, служили в секретном разведывательном подразделении, которое непосредственно отчитывалось перед канцелярией премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Один из них заявил, что главной задачей подразделения, в котором он работал, было препятствовать миру. Режиссеры Абрахам и Цор подчеркивают, что фильм сосредоточен не на отдельных нарушениях, допущенных военнослужащими, а непосредственно на военной политике и практике ее применения. В заявлении режиссеров говорится: «В центре нашего внимания не отдельные военные преступления, совершенные вышедшими из-под контроля солдатами. Речь идет о самих приказах, политике, общепринятых практиках, языке и логике, которые делают эти практики возможными, а также о людях, действующих внутри этой системы». Они добавили: «Система и ее шестеренки». Режиссер Абрахам определяет фильм как исследование систем массового уничтожения, основанное непосредственно на свидетельствах этих 24 военнослужащих и сотрудников разведки. Удручающая реальность на местах и приведенные данные дают достаточно ясное представление о масштабах происходящего. С начала геноцида в октябре 23 года Израиль убил более 73 тысяч палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети, и ранил более 174 тысяч человек. Аналитики отмечают, что эта оценка крайне занижена и что реальное число погибших может достигать примерно 200 тысяч человек. Израиль, контролирующий 60% территории Газы, превратил значительную часть территории, находящейся под блокадой и покрытой руинами, в развалины и вынудил все население покинуть свои дома. Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре 2025 года, Израиль продолжает ежедневно нарушать это соглашение. С того времени Израиль убил как минимум 1359 палестинцев и ранил еще 4571 человека.

списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам Тюркии в списке ЮНЕСКО мы проследим историю одной совершенно особенной традиции, в которой свет и тень пересекаются с юмором и общественной памятью. Представьте себе белый экран. За экраном источник света, перед ним движущиеся красочные изображения, один-единственный мастер, способный вдохнуть жизнь в целый мир. И два неизменных героя на этом экране, совершенно не похожие друг на друга, Карагёз и Хаджават. Сегодняшняя наша тема – Карагёз, один из самых известных образцов традиционного театрального наследия Тюркии. Карагёз – это традиционный театр теней, в котором изображения людей, животных или различных предметов, называемые тасвир, приводятся в движение перед источником света, а их тени проецируются на белый экран. Традиционно тасвиры изготавливаются из верблюжьей или бычьей кожи и приводятся в движение с помощью специальных

специальных палочек. Однако, представляя Карагёза лишь как движущуюся на экране фигуру, мы не передадим всего культурного богатства этой многовековой традиции. Ведь экран Карагёзы – это многослойная сцена из слов, музыки, поэзии, подражания, танца и юмора. Диалоги между Карагёзом и Хадживатом, недоразумение и игра слов – основные источники комизма в представлении. Причем экран принадлежит не только этим двум героям. В представлении участвует множество персонажей, представляющих различные социальные группы и регионы. Региональные особенности речи и различные манеры говорить дополняют красочный мир Карагёза. В традиционных постановках также могут звучать песни, музыка в сопровождении бубна, стихи, скороговорки и загадки. А человека, который объединяет все это на одном экране, называют хаяли. Хаяли – главный мастер, приводящий в движение тасфиры. Но его роль этим далеко не ограничивается. Он наделяет персонажей голосами, управляет ритмом представления и помогает своим ученикам освоить тонкости этого искусства. Ученики участвуют в изготовлении тасфиров и музыкальном сопровождении представлений, а со временем сами становятся продолжателями традиции. Так Карагёз превращается не просто в зрелище, а в культурное наследие, сохраняемое благодаря передаче опыта от мастера к ученику. Именно здесь проявляется значительная часть ценности Карагёза с точки зрения ЮНЕСКО. Карагёз, выдвинутый Тюркией в качестве номинации, в 2009 году был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В оценке ЮНЕСКО особо отмечается способность Карагёза передавать культурные ценности и самобытность общества посредством увлекательной формы повествования. Его отличительной особенностью также считается объединение в рамках одной традиции различных видов искусства – поэзии, повествования, комедии, музыки и танца. Ценность Карагёза не ограничивается его культурной функцией только в пределах Тюркии. ЮНЕСКО подчеркивает, что повышение известности этой традиции может способствовать развитию социального и культурного диалога между исполнителями традиционного театра теней в различных странах, а также вносить вклад в культурное многообразие и взаимное уважение между людьми. В процессе подготовки номинации важным фактором стало и участие мастеров, экспертов, заинтересованных групп и учреждений в определении мер по сохранению традиции и подготовке номинационного досье. То, что Карагёз внесен в Национальный реестр нематериального культурного наследия Тюркии, также стало важной основой для признания и сохранения этой традиции на национальном уровне. Как же сохраняется традиция с такой богатой историей? В решении ЮНЕСКО о включении Карагёза особо отмечается работа местных и национальных учреждений, мастеров и организаций гражданского общества Тюркии, направленная на сохранение этой традиции. Образовательные программы в школах и университетах, создание центров по сбору и документированию знаний, а также проведение фестивалей – важные составляющие этого подхода к сохранению наследия. В последующие годы в Тюркии эта передача традиции также поддерживалась различными инициативами. За вклад в исполнение Карагёза, изготовление тасфиров и сохранение традиции Тачетин Дикер Орхан Курт и Метин Özlen в 2010 году были объявлены Министерством культуры и туризма Тюркии живыми сокровищами человечества. Так, знания и навыки мастеров, являющихся носителями традиции, получили официальное признание и стали более заметными. Важным направлением работы по сохранению наследия стала и возможность непосредственно знакомства детей и молодежи с Карагёзом. В рамках реализованного

в 2011 году проекта «Я учусь играть карагёза» 95 учащихся средних классов из 16 различных школ научились изготавливать тасфиры карагёза и получили возможность представить собственные спектакли. Кроме того, проведение симпозиумов и практических семинаров способствовало документированию и исследованию традиции карагёза, а также его передаче будущим поколениям. Совместная работа, которую в разные периоды проводили Министерство культуры и туризма, университеты, Национальная комиссия Туркия по делам ЮНЕСКО и Национальный центр УНИМА в Туркии, внесла многогранный вклад в сохранение этой традиции. Период после включения карагёза в список ЮНЕСКО показывает нам, что сохранение нематериального культурного наследия – это не просто охрана того, что осталось от прошлого. В периодических отчетах, представляемых Туркией в ЮНЕСКО, подчеркивается, что карагёз продолжает выполнять свою общественную и культурную функцию, объединяя людей разных возрастов и социальных групп. Таким образом, в подходе к сохранению наследия на первый план выходит не только передача традиции, но и поддержание его живой связи с обществом. Когда-то представления карагёза широко устраивались в кофейнях, садах и на площадях, особенно во времена Рамадана и свадебных торжеств по случаю обрезания. Сегодня же экран карагёза продолжает встречаться со своей аудиторией в концертных и театральных залах, школах и других культурных пространствах. Места меняются, новые поколения знакомятся с экраном карагёза, но лежащие в основе этой традиции юмор, мастерство, владение словом, наблюдение за обществом и передача знаний от мастера к ученику продолжают жить. Да, экран совсем небольшой. Да, на нем движутся всего несколько теней. Но за этими тенями стоит традиция повествования, передаваемая из поколения в поколение. Музыка, юмор, искусство ручной работы и мощная общественная память. Место карагёза в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО напоминает нам именно об этом. Культурное наследие не обязательно должно быть большим памятником, сооруженным из камня. Иногда небольшой тасфир, движущийся перед источником света, способен перенести культуру многих столетий на один единственный экран. И в Туркии этот экран продолжает жить в руках мастеров, благодаря интересу новых поколений и продолжающейся работе по сохранению традиции. Сегодня в рубрике «Туркия в списке ЮНЕСКО» мы побывали в мире культурного наследия, скрывающегося за экраном карагёза. В следующем выпуске мы продолжим наше путешествие по следам живого культурного наследия Туркии. Всего вам доброго!

Дорогие друзья, ну а сейчас предлагаем вашему вниманию песню в исполнении Кывырджик Али, которая называется «Türkülerde sen olunca». Вслед за ней Интизар исполнит композицию «Bıktım yalan aşklardan».

Dalara Chen Düşende, так называется композиция, которая сейчас, которая будет звучать для вас позже в исполнении Zehri Chamolo, ну а сейчас группа 64 для вас исполняет песню Rukunma.

В заключение коротко о событиях дня. Президент Эрдоган 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. В центре внимания турецкого лидера окажется признание Палестины и действия международного сообщества против Израиля. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках противостоять развитию Турецкой Республики Северного Кипра. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. Сегодня с вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекского соглашения о совместной обороне на фоне продолжающихся атак хуситов из Йемена. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках препятствовать развитию Турецкой республики Северного Кипра. Израильские поселенцы вновь ворвались в мечеть Аль-Акса. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. В центре внимания турецкого лидера окажутся признание Палестины и действия международного сообщества против Израиля. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 сентября, выступит с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Это обращение станет его 16-м выступлением на главной международной площадке. Как сообщает агентство Анадолу, президент Эрдоган впервые принял участие в работе Генассамблеи ООН в 2005 году на 60-й сессии, когда занимал пост премьер-министра. Ключевыми темами речи президента станут геноцид, осуществляемый Израилем в секторе Газа, признание Палестины в качестве независимого государства и конкретные шаги, которые необходимо принять на международной арене против действий израильских властей. Помимо основных мероприятий сессии, президент Тюркии проведет серию встреч с главами государств и правительств. Кроме того, на 23 сентября запланировано его выступление на специальном мероприятии генерального секретаря ООН, посвященном вопросам климата. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне на фоне продолжающихся атак хуситов из Йемена, об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан в интервью NTV. По его словам, у Эр-Рияда могут возникнуть военные потребности, в частности, в технических вопросах, и Анкара готова их удовлетворить. Фидан также заявил, что втягивание Саудовской Аравии в войну между США и Ираном неприемлемо. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как в конце февраля 2026 года США и Израиль начали удары по Ирану, после чего Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по американским базам в регионе, в том числе в Саудовской Аравии. 7 августа 2026 года на саммите в Мекке Тюркия, Саудовская Аравия и Пакистан подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех сторон рассматривается как нападение на всех. Стороны также договорились укреплять коллективную безопасность и углублять сотрудничество в сфере обороны.

Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Спикер иранского парламента призвал сочетать военную силу и дипломатию в переговорах с Вашингтоном. Тегеран не возобновит движение через Ормузский пролив до тех пор, пока Вашингтон не начнет выполнять свои обязательства и условия иранской стороны. С таким заявлением перед депутатами выступил спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф. Как сообщает иранское официальное агентство ИРНА, Галибаф подчеркнул, что Иран занимает на дипломатическом направлении твердую позицию, не предполагающую торга. Все требования и послания Тегерана уже переданы американским властям через посредников. Спикер парламента отметил, что без признания прав иранского народа и шагов навстречу со стороны США страна не вернется к положению, которое существовало до начала переговоров. В этих условиях пролив останется закрытым. Обращаясь к внутренним критериям диалога с США, Галибаф назвал нереалистичным выбор между войной и демократией. По его словам, Ирану необходимо одновременно вести борьбу и переговоры, действуя решительно и выбирая подходящий момент для каждого шага. Он добавил, что имеющиеся военные возможности следует использовать для нанесения ощутимого удара по противнику, а успехи, достигнутые на поле боя, затем необходимо закреплять с помощью дипломатических инструментов.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках препятствовать развитию Турецкой республики Северного Кипра и заявил, что Анкара продолжает поддерживать экономику и инфраструктуру острова. Выступая на открытии холодильного комплекса «Сирфрувекс» в Гюзельюрте, Йылмаз подчеркнул, что Тюркия намерена противодействовать ограничениям, с которыми сталкивается турецко-киприотское население. «Если вы закроете одну дверь, мы откроем 10», – заявил вице-президент, обвинив греко-киприотскую сторону в попытках изолировать жителей турецкого Кипра. По его словам, ТРСК продолжит интеграцию в мировую экономику благодаря сотрудничеству с Тюркией в сферах водоснабжения, энергетики и цифровой инфраструктуры. Йылмаз сообщил, что новый холодильный комплекс построен при финансировании Тюркии и координации Союза торговых палат и бирж Тюркии. Стоимость проекта составила около 10,4 миллионов долларов, а вместимость хранилища достигает 15 тысяч тонн. Объект оснащен установками шоковой заморозки и системой солнечной энергетики. Он позволит сократить потери сельскохозяйственной продукции, сохранить качество цитрусовых и снизить зависимость производителей от сезонных колебаний цен. Вице-президент также напомнил, что благодаря поставкам воды из Тюркии в Гюзельюрте удалось обеспечить орошение 1873 гектаров сельскохозяйственных угодий. Анкара продолжает реализацию проектов в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры ТРСК. В частности, ведутся работы по строительству новой больницы в Гюзельюрте, развитию сельской инфраструктуры и расширению местного колледжа. Кроме того, власти Тюркии и ТРСК разрабатывают программы субсидируемого кредитования для сельскохозяйственных производителей, промышленных предприятий и предпринимателей. Йылмаз подчеркнул, что сотрудничество двух стран ориентировано прежде всего на потребности турок-киприотов, экономическое развитие и благополучие будущих поколений. Израильские поселенцы вновь ворвались в мечеть Аль-Акса. Вторжение произошло накануне иудейского праздника Йом-Кипур при поддержке израильской полиции. В воскресенье утром около 100 израильских поселенцев вошли на территорию комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном восточном Аль-Кудсе, Иерусалиме. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на медиа-офис губернатуры Иерусалима. По данным ведомства, группы ворвались во дворы комплекса и совершили там талмудические ритуалы. Действия израильтян проходили под полным прикрытием израильской полиции и сил безопасности. Акция совпала с началом еврейского праздника Йом-Кипур, который отмечается с вечера воскресенья до вечера понедельника. Инциденту предшествовал визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, нескольких министров и тысяч израильтян к стене плача, прошедший день назад в условиях повышенных мер безопасности. Вторжения в мечеть Аль-Акса активизировались в последние месяцы, особенно во время иудейских праздников. Палестинская сторона регулярно предупреждает о недопустимости попыток навязать новые реалии вокруг святыни. В ночь на воскресенье Москва и Московская область подверглись массированному налету беспилотных летательных аппаратов. Как заявили российские власти, удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре и промышленным объектам. Сообщается, что в результате атаки 2 человека погибли, еще 6 получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал произошедшее как самую масштабную атаку беспилотников на столицу. В своем телеграм-канале он отметил, что с субботы было сбито около 1600 украинских беспилотников, из которых 450 уничтожили на подлете к городу. Градоначальник также сообщил, что несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода и повредили его, а еще один попал в жилой дом, где обошлось без пострадавших. По его словам, налет планировался с целью сорвать выборы, однако противник этого не добился. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в социальной сети «Макс» о повреждениях гражданской инфраструктуры и пожарах в регионе. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском районе, где упавший дрон спровоцировал возгорание на крыше 21-этажного дома. Из здания эвакуировали 400 человек, повреждения также получили 20 автомобилей. Ночной удар совпал с заключительным днем трехдневного голосования на выборы в Государственную Думу, а также на региональных и местных выборах. По информации Центральной избирательной комиссии, право голоса имеют более 111 миллионов человек, которые выбирают 450 депутатов Госдумы по 225 человек по партийным спискам и одномандатным округам. Украинская сторона на данный момент не прокомментировала заявление об атаке беспилотников. Уважаемые слушатели, это были новости.

Новый документальный фильм израильских кинематографистов Юваля Абрахама и Рэйчел Зор, удостоенных премии «Оскар», состоялся на одном из самых престижных мероприятий в мире кино – Венецианском международном кинофестивале. Фильм «Наза», спродюсированный «The Guardian» и названный в честь весьма примечательного понятия, был представлен в основном конкурсе 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Документальная лента стала единственным документальным фильмом, участвующим в этом году в борьбе за одну из главных наград фестиваля – «Золотого льва». Итак, что же такое «Наза»? В честь чего назван этот документальный фильм? Фильм получил свое название от слова «наза» – еврейского военного сокращения, означающего «сопутствующий ущерб», и используемого израильской разведкой для обозначения числа гражданских лиц, которые, как ожидаются, будут убиты в результате атаки. Картина раскрывает шокирующие подробности о секретных системах, которые используются для выявления, отслеживания и нанесения ударов по палестинцам в осажденной Газе, несмотря на ожидаемые жертвы среди гражданского населения. Продюсером этого впечатляющего 80-минутного документального фильма выступил Джеймс Уилтон из «The Guardian» и «GW Films», а исполнительным продюсером проекта стал Джонатан Глейзер. Как вы помните, Уилтон и Глейзер ранее вместе работали над удостоенным Оскара фильмом «Зона интересов», добившись большого успеха. Документальный фильм «Наза» основан на глубоких журналистских расследованиях, опубликованных в период с 2023 по 2025 годы израильско-палестинским изданием «Плюс 972 магазин», ивритоязычным «Local Call» и «The Guardian». Одним из самых впечатляющих аспектов документального фильма стали свидетельства людей, непосредственно находившихся внутри этой системы. В картине представлены показания 24 израильских военнослужащих и сотрудников разведки. Израильские разведчики и военные, давшие интервью создателям фильма, подробно рассказывают о системах на основе искусственного интеллекта, которые использовались для определения большого числа людей в качестве потенциальных целей на основании подозрений в их принадлежности к низшему звену Хамас. Согласно их свидетельствам, люди, личности которых устанавливали

с помощью этих систем искусственного интеллекта, подвергались бомбардировкам в своих домах по ночам, несмотря на то, что было заведомо известно, в результате таких атак будут убиты и члены их семей. Эти информаторы изнутри системы также рассказали, что для определения местонахождения людей, отмеченных как цели, осуществлялось проникновение в их телефоны. По словам свидетелей, сотрудники разведки тайно прослушивали разговоры между целями и их супругами и детьми. Иногда это продолжалось непрерывно, вплоть до самого момента, предшествовавшего атаке на их дома. Выступая на пресс-конференции в Венеции, режиссер Юваль Абрахам рассказал, что создатели фильма лишь просили офицеров подробно объяснить, чем именно они занимаются. В ходе пресс-конференции Абрахам сказал: «Мы сказали этим офицерам только одно. Пожалуйста, расскажите нам, что вы делали, как работают эти системы, нарисуйте нам их схему». Иногда достаточно просто задавать вопросы, чтобы получить ответы. Продолжая выступление, режиссер так описал душевное состояние людей, дававших свидетельство. Некоторые не проявляли сожаления, другие проявляли. Кто-то говорил с безразличием, кто-то с гордостью. Свидетельства, представленные в документальном фильме, также содержат рассказы очевидцев о разрушении районов, в которых, по оценкам израильской армии, до 25% жителей все еще находились в своих домах. Дававшие интервью подробно описывают систематические поджоги гражданских домов и убийства мирных жителей в пункте раздачи продовольствия. Согласно информации, приведенной The Guardian, несколько человек, давших интервью, служили в секретном разведывательном подразделении, которое непосредственно отчитывалось перед канцелярией премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Один из них заявил, что главной задачей подразделения, в котором он работал, было препятствовать миру. Режиссеры Абрахам и Цор подчеркивают, что фильм сосредоточен не на отдельных нарушениях, допущенных военнослужащими, а непосредственно на военной политике и практике ее применения. В заявлении режиссеров говорится: «В центре нашего внимания не отдельные военные преступления, совершенные вышедшими из-под контроля солдатами. Речь идет о самих приказах, политике, общих экспертов, заинтересованных групп и учреждений в определении мер по сохранению традиции и подготовке номинационного досье». То, что Карагёс внесен в Национальный реестр нематериального культурного наследия Туркии, также стало важной основой для признания и сохранения этой традиции на национальном уровне. Как же сохраняется традиция с такой богатой историей? В решении ЮНЕСКО о включении Карагёза особо отмечается работа местных и национальных учреждений, мастеров и организаций гражданского общества Туркии, направленная на сохранение этой традиции. Образовательные программы в школах и университетах, создание центров по сбору и документированию знаний, а также проведение фестивалей – важные составляющие этого подхода к сохранению наследия. В последующие годы в Туркии эта передача традиций также поддерживалась различными инициативами. За вклад в исполнение Карагёза, изготовление тасфиров и сохранение традиции Тачетин Дикер Орхан Курт и Метин Özlen в 2010 году были объявлены Министерством культуры и туризма Туркии живыми сокровищами человечества. Так, знания и навыки мастеров, являющихся носителями традиции, получили официальное признание и стали более заметными. Важным направлением работы по сохранению наследия стала и возможность непосредственно знакомства детей и молодежи с

Райгёзом. В рамках реализованного в 2011 году проекта «Я учусь играть Карагёза» 95 учащихся средних классов из 16 различных школ научились изготавливать тасфиры Карагёзе и получили возможность представить собственные спектакли. Кроме того, проведение симпозиумов и практических семинаров способствовало документированию и исследованию традиции Карагёзе, а также его передаче будущим поколениям. Совместная работа, которую в разные периоды проводили Министерство культуры и туризма, университеты, Национальная комиссия Туркия по делам ЮНЕСКО и Национальный центр УНИМА в Туркии, внесла многогранный вклад в сохранение этой традиции. Период после включения Карагёза в список ЮНЕСКО показывает нам, что сохранение нематериального культурного наследия – это не просто охрана того, что осталось от прошлого. В периодических отчетах, представляемых Туркией в ЮНЕСКО, подчеркивается, что Карагёз продолжает выполнять свою общественную и культурную функцию, объединяя людей разных возрастов и социальных групп. Таким образом, в подходе к сохранению наследия на первый план выходит не только передача традиции, но и поддержание его живой связи с обществом. Когда-то представления Карагёза широко устраивались в кофейнях, садах и на площадях, особенно во времена Рамадана и свадебных торжеств по случаю обрезания. Сегодня же экран Карагёза продолжает встречаться со своей аудиторией в концертных и театральных залах, школах и других культурных пространствах. Места меняются, новые поколения знакомятся с экраном Карагёза, но лежащие в основе этой традиции юмор, мастерство, владение словом, наблюдение за обществом и передача знаний от мастера к ученику продолжают жить. Да, экран совсем небольшой. Да, на нем движутся всего несколько теней. Но за этими тенями стоит традиция повествования, передаваемая из поколения в поколение. Музыка, юмор, искусство ручной работы и мощная общественная память. Место Карагёза в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО напоминает нам именно об этом. Культурное наследие не обязательно должно быть большим памятником, сооруженным из камня. Иногда небольшой тасфир, движущийся перед источником света, способен перенести культуру многих столетий на один и единственный экран. И в Туркии этот экран продолжает жить в руках мастеров, благодаря интересу новых поколений и продолжающейся работе по сохранению традиции. Сегодня в рубрике «Туркия в списке ЮНЕСКО» мы побывали в мире культурного наследия, скрывающегося за экраном Карагёза. В следующем выпуске мы продолжим наше путешествие по следам живого культурного наследия Туркии. Всего вам доброго!

Дорогие друзья, ну а сейчас предлагаем вашему вниманию песню в исполнении Кывырджик Али, которая называется «Türküler de San Olunca». Вслед за ней Интизар исполнит композицию «Быктым Ялан Ашклардан».

Dalara Chen Düşende, так называется композиция, которая будет звучать для вас позже в исполнении Zehri Chamoğlu, ну а сейчас группа 64 для вас исполняет песню «Rukunma».

В заключение коротко о событиях дня. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. В центре внимания турецкого лидера окажутся признание Палестины и действия международного сообщества против Израиля. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках противостоять развитию Турецкой Республики Северного Кипра. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқанына Тюркия Оваза радиосы.
3: Эзо и фонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
12: Гидарреди аммурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
21: It Turkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
22: Turkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Турции». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Турции» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. Сегодня с вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Турция в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекского соглашения о совместной обороне на фоне продолжающихся атак хуситов из Йемена. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках препятствовать развитию Турецкой республики Северного Кипра. Израильские поселенцы вновь ворвались в мечеть Аль-Акса. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. В центре внимания турецкого лидера окажутся признание Палестины и действия международного сообщества против Израиля. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 сентября, выступит с трибуны 81-й сессии Генассамблеи ООН. Это обращение станет его 16-м выступлением на главной международной площадке. Как сообщает агентство Анадолу, президент Эрдоган впервые принял участие в работе Генассамблеи ООН в 2005 году на 60-й сессии, когда занимал пост премьер-министра. Ключевыми темами речи президента станут геноцид, осуществляемый Израилем в секторе Газа, признание Палестины в качестве независимого государства и конкретные шаги, которые необходимо принять на международной арене против действий израильских властей. Помимо основных мероприятий сессии, президент Тюркии проведет серию встреч с главами государств и правительств. Кроме того, на 23 сентября запланировано его выступление на специальном мероприятии генерального секретаря ООН, посвященном вопросам климата. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне на фоне продолжающихся атак хуситов из Йемена, об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан в интервью NTV. По его словам, у Эр-Рияда могут возникнуть военные потребности, в частности, в технических вопросах, и Анкара готова их удовлетворить. Фидан также заявил, что втягивание Саудовской Аравии в войну между США и Ираном неприемлемо. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как в конце февраля 2026 года США и Израиль начали удары по Ирану, после чего Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по американским базам в регионе, в том числе в Саудовской Аравии. 7 августа 2026 года на саммите в Мекке Тюркия, Саудовская Аравия и Пакистан подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех сторон рассматривается как нападение на всех. Стороны также договорились укреплять коллективную безопасность и углублять сотрудничество в сфере обороны. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Спикер иранского парламента призвал сочетать военную силу и дипломатию в переговорах с Вашингтоном. Тегеран не возобновит движение через Ормузский пролив до тех пор, пока Вашингтон не начнет выполнять свои обязательства и условия иранской стороны. С таким заявлением перед депутатами выступил спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф. Как сообщает иранское официальное агентство ИРНА, Галибаф подчеркнул, что Иран занимает на дипломатическом направлении твердую позицию, не предполагающую торга. Все требования и послания Тегерана уже переданы американским властям через посредников. Спикер парламента отметил, что без признания прав иранского народа и шагов навстречу со стороны США страна не вернется к положению, которое существовало до начала переговоров. В этих условиях пролив останется закрытым. Обращаясь к внутренним критериям диалога с США, Галибаф назвал нереалистичным выбор между войной и демократией. По его словам, Ирану необходимо одновременно вести борьбу и переговоры, действуя решительно и выбирая подходящий момент для каждого шага. Он добавил, что имеющиеся военные возможности следует использовать для нанесения ощутимого удара по противнику, а успехи, достигнутые на поле боя, затем необходимо закреплять с помощью дипломатических инструментов.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках

препятствовать развитию Турецкой Республики Северного Кипра и заявил, что Анкара продолжает поддерживать экономику и инфраструктуру острова. Выступая на открытии холодильного комплекса «Сирфрувекс» в Гюзельюрте, Йылмаз подчеркнул, что Тюркия намерена противодействовать ограничениям, с которыми сталкивается турецко-киприотское население. «Если вы закроете одну дверь, мы откроем 10», – заявил вице-президент, обвинив греко-киприотскую сторону в попытках изолировать жителей турецкого Кипра. По его словам, ТРСК продолжит интеграцию в мировую экономику благодаря сотрудничеству с Тюркией в сферах водоснабжения, энергетики и цифровой инфраструктуры. Йылмаз сообщил, что новый холодильный комплекс построен при финансировании Тюркии и координации Союза торговых палат и бирж Тюркии. Стоимость проекта составила около 10,4 миллионов долларов, а вместимость хранилища достигает 15 тысяч тонн. Объект оснащен установками шоковой заморозки и системой солнечной энергетики. Он позволит сократить потери сельскохозяйственной продукции, сохранить качество цитрусовых и снизить зависимость производителей от сезонных колебаний цен. Вице-президент также напомнил, что благодаря поставкам воды из Тюркии в Гюзельюрте удалось обеспечить орошение 1873 гектаров сельскохозяйственных угодий. Анкара продолжает реализацию проектов в сфере здравоохранения, образования и инфраструктуры ТРСК. В частности, ведутся работы по строительству новой больницы в Гюзельюрте, развитию сельской инфраструктуры и расширению местного колледжа. Кроме того, власти Тюркии и ТРСК разрабатывают программы субсидируемого кредитования для сельскохозяйственных производителей, промышленных предприятий и предпринимателей. Йылмаз подчеркнул, что сотрудничество двух стран ориентировано прежде всего на потребности турок-киприотов, экономическое развитие и благополучие будущих поколений. Израильские поселенцы

вновь ворвались в мечеть Аль-Акса. Вторжение произошло накануне иудейского праздника Йом-Кипур при поддержке израильской полиции. В воскресенье утром около 100 израильских поселенцев вошли на территорию комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном восточном Аль-Кудсе, Иерусалиме. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на медиа-офис губернатуры Иерусалима. По данным ведомства, группы ворвались во дворы комплекса и совершили там талмудические ритуалы. Действия израильтян проходили под полным прикрытием израильской полиции и сил безопасности. Акция совпала с началом еврейского праздника Йом-Кипур, который отмечается с вечера воскресенья до вечера понедельника. Инциденту предшествовал визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, нескольких министров и тысяч израильтян к стене плача, прошедший день назад в условиях повышенных мер безопасности. Вторжения в мечеть Аль-Акса активизировались в последние месяцы, особенно во время иудейских праздников. Палестинская сторона регулярно предупреждает о недопустимости попыток навязать новые реалии вокруг святыни. В ночь на воскресенье Москва и Московская область подверглись массированному налету беспилотных летательных аппаратов. Как заявили российские власти, удары нанесли ущерб гражданской инфраструктуре и промышленным объектам. Сообщается, что в результате атаки 2 человека погибли, еще 6 получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал произошедшее как самую масштабную атаку беспилотников на столицу. В своем телеграм-канале он отметил, что с субботы было сбито около 1600 украинских беспилотников, из которых 450 уничтожили на подлете к городу. Градоначальник также сообщил, что несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода и повредили его, а еще один попал в жилой дом, где обошлось без пострадавших. По его словам, налет планировался с целью сорвать выборы, однако противник этого не добился. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в социальной сети «Макс» о повреждениях гражданской инфраструктуры и пожарах в регионе. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском районе, где упавший дрон спровоцировал возгорание на крыше 21-этажного дома. Из здания эвакуировали 400 человек, повреждения также получили 20 автомобилей. Ночной удар совпал с заключительным днем трехдневного голосования на выборы в Государственную Думу, а также на региональных и местных выборах. По информации Центральной избирательной комиссии, право голоса имеет более 111 миллионов человек, которые выбирают 450 депутатов Госдумы по 225 человек по партийным спискам и одномандатным округам. Украинская сторона на данный момент не прокомментировала заявление об атаке беспилотников. Уважаемые слушатели, это были новости.

Новий документальний фільм ізраїльських кінематографістів Юваля Абрахама і Рейчел Зор, удостоєних премії «Оскар», состоявся на одному із самих престижних мероприятий в мірі кіно – Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Фільм «Наза», спродюсированный «The Guardian» и названный в честь весьма примечательного понятия, был представлен в основном конкурсе 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Документальная лента стала единственным документальным фильмом, участвующим в этом году в борьбе за одну из главных наград фестиваля «Золотого льва». Итак, что же такое «Наза»? В честь чего назван этот документальный фильм? Фильм получил свое название от слова «Наза» – еврейского военного сокращения, означающего «сопутствующий ущерб» и используемого израильской разведкой для обозначения числа гражданских лиц, которые, как ожидается, будут убиты в результате атаки. Картина раскрывает шокирующие подробности о секретных системах, которые используются для выявления, отслеживания и нанесения ударов по палестинцам в осажденной Газе, несмотря на ожидаемые жертвы среди гражданского населения. Продюсером этого впечатляющего 80-минутного документального фильма выступил Джеймс Уилтон из «The Guardian» и «GW Films», а исполнительным продюсером проекта стал Джонатан Глейзер. Как вы помните, Уилсон и Глейзер ранее вместе работали над удостоенным Оскара фильмом «Зона интересов», добившись большого успеха. Документальный фильм «Наза» основан на глубоких журналистских расследованиях, опубликованных в период с 2023 по 2025 годы

израильско-палестинским изданием «Плюс 972 магазин», ивритоязычным «Local Call» и «The Guardian». Одним из самых впечатляющих аспектов документального фильма стали свидетельства людей, непосредственно находившихся внутри этой системы. В картине представлены показания 24 израильских военнослужащих и сотрудников разведки. Израильские разведчики и военные, давшие интервью создателям фильма, подробно рассказывают о системах на основе искусственного интеллекта, которые использовались для определения большого числа людей в качестве потенциальных целей, на основании подозрений в их принадлежности к низшему звену Хамас. Согласно их свидетельствам, люди, личности которых устанавливались с помощью этих систем искусственного интеллекта, подвергались бомбардировкам в своих домах по ночам, несмотря на то, что было заведомо известно, в результате таких атак будут убиты и члены их семей. Эти информаторы изнутри системы также рассказали, что для определения местонахождения людей, отмеченных как цели, осуществлялось проникновение в их телефоны. По словам свидетелей, сотрудники разведки тайно прослушивали разговоры между целями и их супругами и детьми. Иногда это продолжалось непрерывно вплоть до самого момента, предшествовавшего атаке на их дома. Выступая на пресс-конференции в Венеции, режиссер Юваль Абрахам рассказал, что создатели фильма лишь просили офицеров подробно объяснить, чем именно они занимаются. В ходе пресс-конференции Абрахам сказал: «Мы сказали этим офицерам только одно. Пожалуйста, расскажите нам, что вы делали, как работают эти системы, нарисуйте нам их схему». Иногда достаточно просто задавать вопросы, чтобы получить ответы. Продолжая выступление, режиссер так описал душевное состояние людей, дававших свидетельства. Некоторые не проявляли сожаления, другие проявляли. Кто-то говорил с безразличием, кто-то с гордостью. Свидетельства, представленные в документальном фильме, также содержат рассказы очевидцев о разрушении районов, в которых, по оценкам израильской армии, до 25% жителей все еще находились в своих домах. Дававшие интервью подробно описывают систематические поджоги гражданских домов и убийства мирных жителей в пункте раздачи продовольствия. Согласно информации, приведенной The Guardian, несколько человек, давших интервью, служили в секретном разведывательном подразделении, которое непосредственно отчитывалось перед канцелярией премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Один из них заявил, что главной задачей подразделения, в котором он работал, было препятствовать миру. Режиссеры Абрахам и Цор подчеркивают, что фильм сосредоточен не на отдельных нарушениях, допущенных военнослужащими, а непосредственно на военной политике и практике ее применения. В заявлении режиссеров говорится: «В центре нашего внимания не отдельные военные преступления, совершенные вышедшими из-под контроля солдатами. Речь идет о самих приказах, политике, общепринятых практиках, языке и логике, которые делают эти практики возможными, а также о людях, действующих внутри этой системы». Они добавили: «Система и ее шестеренки». Режиссер Абрахам определяет фильм как исследование систем массового уничтожения, основанное непосредственно на свидетельствах этих 24 военнослужащих и сотрудников разведки. Удручающая реальность на местах и приведенные данные дают достаточно ясное представление о масштабах происходящего. С начала геноцида в октябре 2023 года Израиль убил более

73 тысяч палестинцев, большинство из которых составляют женщины и дети, и ранил более 174 тысяч человек. Аналитики отмечают, что эта оценка крайне занижена и что реальное число погибших может достигать примерно 200 тысяч человек. Израиль, контролирующий 60% территории Газы, превратил значительную часть территории, находящейся под блокадой и покрытой руинами, в развалины и вынудил все население покинуть свои дома. Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в октябре 2025 года, Израиль продолжает ежедневно нарушать это соглашение. С того времени Израиль убил как минимум 1359 палестинцев и ранил еще 4571 человека.

списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам Тюркии в списке ЮНЕСКО мы проследим историю одной совершенно особенной традиции, в которой свет и тень пересекаются с юмором и общественной памятью. Представьте себе белый экран. За экраном источник света, перед ним движущиеся красочные изображения, один-единственный мастер, способный вдохнуть жизнь в целый мир. И два неизменных героя на этом экране, совершенно не похожие друг на друга, Карагёс и Хаджават. Сегодняшняя наша тема – Карагёс, один из самых известных образцов традиционного театрального наследия Тюркии. Карагёс – это традиционный театр теней, в котором изображения людей, животных или различных предметов, называемые тасвир, приводятся в движение перед источником света, а их тени проецируются на белый экран. Традиционно тасвиры изготавливаются из верблюжьей или бычьей кожи и приводятся в движение с помощью специальных палочек. Однако, представляя Карагёса лишь как движущуюся на экране фигуру, мы не передадим всего культурного богатства этой многовековой традиции. Ведь экран Карагёса – это многовековая

красочный мир Карагёза. В традиционных постановках также могут звучать песни, музыка в сопровождении бубна, стихи, скороговорки и загадки. А человека, который объединяет все это на одном экране, называют хаяли. Хаяли – главный мастер, приводящий в движение тасфиры. Но его роль этим далеко не ограничивается. Он наделяет персонажей голосами, управляет ритмом представления и помогает своим ученикам освоить тонкости этого искусства. Ученики участвуют в изготовлении тасфиров и музыкальном сопровождении представлений, а со временем сами становятся продолжателями традиции. Так Карагёз превращается не просто в зрелище, а в культурное наследие, сохраняемое благодаря передаче опыта от мастера к ученику. Именно здесь проявляется значительная часть ценности Карагёза с точки зрения ЮНЕСКО. Карагёз, выдвинутый Тюркией в качестве номинации, в 2009 году был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В оценке ЮНЕСКО особо отмечается способность Карагёза передавать культурные ценности и самобытность общества посредством увлекательной формы повествования. Его отличительной особенностью также считается объединение в рамках одной традиции различных видов искусства – поэзии, повествования, комедии, музыки и танца. Ценность Карагёза не ограничивается его культурной функцией только в пределах Тюркии. ЮНЕСКО подчеркивает, что повышение известности этой традиции может способствовать развитию социального и культурного диалога между исполнителями традиционного театра теней в различных странах, а также вносить вклад в культурное многообразие и взаимное уважение между людьми. В процессе подготовки номинации важным фактором стало и участие мастеров, экспертов, заинтересованных групп и учреждений в определении мер по сохранению традиции и подготовке номинационного досье. То, что Карагёз внесен в Национальный реестр нематериального культурного наследия Тюркии, также стало важной основой для признания и сохранения этой традиции на национальном уровне. Как же сохраняется традиция с такой богатой историей? В решении ЮНЕСКО о включении Карагёза особо отмечается работа местных и национальных учреждений, мастеров и организаций гражданского общества Тюркии, направленная на сохранение этой традиции. Образовательные программы в школах и университетах, создание центров по сбору и документированию знаний, а также проведение фестивалей – важной составляющей этого подхода к сохранению наследия. В последующие годы в Тюркии эта передача традиций также поддерживалась различными инициативами. За вклад в исполнение Карагёза, изготовление тасфиров и сохранение традиции Тачетин Дикер Орхан Курт и Метин Özlen в 2010 году были объявлены Министерством культуры и туризма Тюркии живыми сокровищами человечества. Так, знания и навыки мастеров, являющихся носителями традиции, получили официальное признание и стали более заметными. Важным направлением работы по сохранению наследия стала и возможность непосредственно знакомства детей и молодежи с Карагёзом. В рамках реализованного в 2011 году проекта «Я учусь играть Карагёза» 95 учащихся средних классов из 16 различных школ научились изготавливать тасфиры Карагёза и получили возможность представить собственные спектакли. Кроме того, проведение симпозиумов и практических семинаров способствовало документированию и исследованию традиций Карагёза, а также его передаче будущим поколениям. Совместная работа, которую в разные периоды проводили Министерство культуры и туризма, университеты, Национальная комиссия Тюркии по делам ЮНЕСКО и Национальный центр УНИМА в Тюркии, внесла многогранный вклад в сохранение.

этой традиции. Период после включения Карагёза в список ЮНЕСКО показывает нам, что сохранение нематериального культурного наследия – это не просто охрана того, что осталось от прошлого. В периодических отчетах, представляемых Тюркией в ЮНЕСКО, подчеркивается, что Карагёз продолжает выполнять свою общественную и культурную функцию, объединяя людей разных возрастов и социальных групп. Таким образом, в подходе к сохранению наследия на первый план выходит не только передача традиции, но и поддержание его живой связи с обществом. Когда-то представления Карагёза широко устраивались в кофейнях, садах и на площадях, особенно во времена Рамадана и свадебных торжеств по случаю обрезания. Сегодня же экран Карагёза продолжает встречаться со своей аудиторией в концертных и театральных залах, школах и других культурных пространствах. Места меняются, новые поколения знакомятся с экраном Карагёза, но лежащие в основе этой традиции юмор, мастерство, владение словом, наблюдение за обществом и передача знаний от мастера к ученику продолжают жить. Да, экран совсем небольшой. Да, на нем движутся всего несколько теней. Но за этими тенями стоит традиция повествования, передаваемая из поколения в поколение. Музыка, юмор, искусство ручной работы и мощная общественная память. Место Карагёза в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО напоминает нам именно об этом. Культурное наследие не обязательно должно быть большим памятником, сооруженным из камня. Иногда небольшой этосфер, движущийся перед источником света, способен перенести культуру многих столетий на один и единственный экран. И в Тюркии этот экран продолжает жить в руках мастеров, благодаря интересу новых поколений и продолжающейся работе по сохранению традиции. Сегодня в рубрике «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы побывали в мире культурного наследия, скрывающегося за экраном Карагёза. В следующем выпуске мы продолжим наше путешествие по следам живого культурного наследия Тюркии. Всего вам доброго!

Дорогие друзья, ну а сейчас предлагаем вашему вниманию песню в исполнении Кыворджик Али, которая называется «Тюркюляр де Сан Улунджа». Вслед за ней Интизар исполнит композицию «Быктым Ялан Ашклардан».

Dalara Chen Düşende, так называется композиция, которая сейчас, которая будет звучать для вас позже в исполнении Zehri Chamolo, ну а сейчас группа 64 для вас исполняет песню Rukunma.

В заключение коротко о событиях дня. Президент Эрдоган в 16-й раз выступит на Генассамблее ООН. В центре внимания турецкого лидера окажутся признание Палестины и действия международного сообщества против Израиля. Тюркия готова оказать помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Тегеран выдвинул условия для открытия Ормузского пролива. Вице-президент Тюркии Джевдет Йылмаз обвинил греко-киприотскую сторону в попытках противостоять развитию Турецкой Республики Северного Кипра. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

各位听众，作为今天的节目主持人，感谢大家和我们共度的这段时光。最后祝您愉快，祝您健康，再见。